0: чудная ночь.
1: Небо такое звездное.
0: И луна выходит из легкой дымки. Это хорошая погода.
1: Да.
0: Смотрите, какие искры летят.
1: Удивительно красиво.
0: Они как огненные стрелы.
1: Вы, наверное, стихи пишете.

Harvey, Hagelieb, Kuhn, Desbuch, Ишрам, Kuhn, Сахана, я показал, заблюдет судья, Остые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы, прошел я долгий, долгий путь, а вы повсюду играете, Hagelieb, как лента, подошел к ним грудь.